0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Овоза.
19: Гитлеяр Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: こちらはトルキエの声ラジオです。
24: スボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオス。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғанг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
13: Петерчия радио Садбури Турция схма.
14: Овода Турция үні радиосы.
15: Айч радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Гитлеер Түркияның теті радиосы.
19: Е садай Турция.
6: Аңлап атқаныңа Түркия авазы радиосы.
4: Эзо ифонетис Түркия.
2: Овди радио глас Түркия.
14: Гидар радио амурия Түркия.
8: Ини адала радио суара Түркия.
1: Хии ни идаа я кисуахили саути я Түркия.
16: Эсте радио вож да Түркия.
18: Кочирава Түркия но кой радио дес.
19: Зборува гласот на Түркия.
15: Эфирде Туркия овоз радио.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
2: Овде радио глас Туркия.
4: Туркия үні радиосы.
0: Бурасы Туркияның сесі радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
3: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гиплеер Тюркияның Тети Радиосы.
12: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
3: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарре Диамурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.